Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 370074 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: 5 утра.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по президентской программе обновляют детсады. Ремонт идет в 6 дошкольных учреждениях в Иванове, Вичуге, Родниковском и Южском районах. В процессе активно участвуют родители, дошколяты и педагоги. Они вместе выбирают дизайнерские решения и контролируют каждый этап строительных работ. Добавим также, что в нашем крае действует областная программа капремонтов. По ней в этом году планируют привести в порядок 64 детских сада. Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Новые правила помогут быстрее узнавать о займах, оформленных мошенниками на чужое имя. Закон вступит в силу 1 октября следующего года. Празднование Дня города Иваново состоится 8 августа. В этом году областной центр отмечает 155-летие. Организаторы подготовили насыщенную программу. Главной площадкой станет набережная, там состоится фестиваль «Увэдьфест». Запланированы мастер-классы, концерты, показы моделей одежды, квесты и спортивные состязания. В сквере мастеров у цирка будет работать ярмарка ремесленников. Центральные магистрали на время праздника перекрывать не будут. Временные ограничения движения возможны по локальным дорогам, сообщили в мэрии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 23 июля.
1: Год 1774.
2: Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. Около 20 тысяч человек рвались в Казань и учинили там массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. Михельсону были пожалованы золотая шпага, украшенная бриллиантами, тысячи крестьян и большая денежная сумма. С небольшим отрядом казаков Пугачев переправился на правобережье Волги. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигналом к мощной вспышке крестьянского движения. При приближении армии повстанцев крестьяне расправлялись с местными властями и уходили к Пугачеву. Повернув на юг от реки Суры, Пугачев решил идти на Дон к казакам. В августе у Черного Яра Пугачева настигла армия Михельсона. Последнее в истории крестьянской войны крупное сражение восставшие проиграли, несмотря на то, что сражались доблестно. Лишь только убитый Пугачев потерял 2000 человек, 6000 было взято в плен. С маленьким отрядом Пугачев ушел в Заволжские степи. Тем временем среди казаков зрел заговор. На 12-й день пути его спутники поймали Пугачева, связали и выдали властям.
1: Год 1944.
2: Псков освобожден от фашистов. Гитлеровцы заняли Псков вечером 9 июля 1941 года. Экономическое ограбление города сопровождалось осуществлением плана ОСТ, плана уничтожения, переселения и онемечивания русского народа. Для Ингерманландии, в состав которой должна была войти Псковская земля, предполагалось резкое сокращение населения, физическое уничтожение, сокращение рождаемости, переселение в отдаленные районы, а также передача освободившейся территории немецким колонистам. На оккупированной территории немцами было создано несколько концлагерей. В них содержались сотни тысяч раненых, больных, измученных людей. Молодых отправляли в Германию и Прибалтику. Там размещали по хуторам, где они работали как сельскохозяйственные рабочие, в поле, ухаживали за скотом, получая скудное питание и подвергаясь издевательствам. В начале 1944 года советские войска подошли к линии Пантера, усиленному рубежу обороны, который фашисты считали неприступным. 4 месяца готовились части советской армии к ее прорыву. 17 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом выбили немцев с переднего края обороны и, расширяя прорыв, устремились к Пскову. К утру 23 июля город был полностью очищен от захватчиков.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново-ФМ.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Судоснить Иванова», Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-333-5-0-263.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново-ФМ.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по президентской программе обновляют детсады. Ремонт идет в 6 дошкольных учреждениях в Иванове, Вичуге, Родниковском и Южском районах. В процессе активно участвуют родители, дошколяты и педагоги. Они вместе выбирают дизайнерские решения и контролируют каждый этап строительных работ. Добавим также, что в нашем крае действует областная программа капремонтов. По ней в этом году планируют привести в порядок 64 детских сада. Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Новые правила помогут быстрее узнавать о займах, оформленных мошенниками на чужое имя. Закон вступит в силу 1 октября следующего года. Празднование Дня города Иваново состоится 8 августа. В этом году областной центр отмечает 155-летие. Организаторы подготовили насыщенную программу. Главной площадкой станет набережная, там состоится фестиваль «Увэдьфест». Запланированы мастер-классы, концерты, показы моделей одежды, квесты и спортивные состязания. В сквере мастеров у цирка будет работать ярмарка ремесленников. Центральные магистрали на время праздника перекрывать не будут. Временные ограничения движения возможны по локальным дорогам, сообщили в мэрии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-233-00-263.
9: В бегам для вас аккумуляторный шуруповерт Profi Power 18 вольт с двумя аккумуляторами и набором оснастки 3590 рублей. Бегам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в RuStore, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi GetApps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM. В Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по президентской программе обновляют детсады. Ремонт идет в 6 дошкольных учреждениях в Иванове, Вичуге, Роднике.

0: Курском и Южском районах. В процессе активно участвуют родители, дошколяты и педагоги. Они вместе выбирают дизайнерские решения и контролируют каждый этап строительных работ. Добавим также, что в нашем крае действует областная программа капремонтов. По ней в этом году планируют привести в порядок 64 детских сада. Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Новые правила помогут быстрее узнавать о займах, оформленных мошенниками на чужое имя. Закон вступит в силу 1 октября следующего года. Празднование Дня города Иваново состоится 8 августа. В этом году областной центр отмечает 155-летие. Организаторы подготовили насыщенную программу. Главной площадкой станет набережная, там состоится фестиваль «Увать-фест». Запланированы мастер-классы, концерты, показы моделей одежды, квесты и спортивные состязания. В сквере мастеров у цирка будет работать ярмарка ремесленников. Центральные магистрали на время праздника перекрывать не будут. Временные ограничения движения возможны по локальным дорогам, сообщили в мэрии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро 89 рублей 58 копеек.
2: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
4: «Бегам» для вас. Бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. «Бегам».
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin – это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации Jetour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные — это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
9: «Пьяный олень. Дороги не хозяин».
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чиликово. УКРН 13-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Российский топливный рынок начал стабилизироваться после принятых правительством мер. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что Кабмин продолжает работу совместно с федеральными органами власти и регионами в постоянном режиме. Это видно по количеству работающих заправок, а также по снижению очередей. Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы постепенно восстанавливают объемы продаж топлива на Санкт-Петербургской бирже, возобновляя торговлю после завершения как запланированных, так и внеплановых ремонтных работ. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгинг» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгинг». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по президентской программе обновляют детсады. Ремонт идет в 6 дошкольных учреждениях в Иванове, Вичуге, Родниковском и Южском районах. В процессе активно участвуют родители, дошколяты и педагоги. Они вместе выбирают дизайнерские решения и контролируют каждый этап строительных работ. Добавим также, что в нашем крае действует областная программа капремонтов. По ней в этом году планируют привести в порядок 64 детских сада. Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Новые правила помогут быстрее узнавать о займах, оформленных мошенниками на чужое имя. Закон вступит в силу 1 октября следующего года. Празднование Дня города Иваново состоится 8 августа. В этом году областной центр отмечает 155-летие. Организаторы подготовили насыщенную программу. Главной площадкой станет набережная, там состоится фестиваль «Увэдьфест». Запланированы мастер-классы, концерты, показы моделей одежды, квесты и спортивные состязания. В сквере мастеров у цирка будет работать ярмарка ремесленников. Центральные магистрали на время праздника перекрывать не будут. Временные ограничения движения возможны по локальным дорогам, сообщили в мэрии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс.

0: Курс евро 89 рублей 58 копеек.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 23 июля.
1: Год 1774.
2: Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. Около 20 тысяч человек рвались в Казань и учинили там массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. Михельсону были пожалованы золотая шпага, украшенная бриллиантами, тысячи крестьян и большая денежная сумма. С небольшим отрядом казаков Пугачев переправился на правобережье Волги. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигналом к мощной вспышке крестьянского движения. При приближении армии повстанцев крестьяне расправлялись с местными властями и уходили к Пугачеву. Повернув на юг от реки Суры, Пугачев решил идти на Дон к казакам. В августе у Черного Яра Пугачева настигла армия Михельсона. Последнее в истории крестьянской войны крупное сражение восставшие проиграли, несмотря на то, что сражались доблестно. Лишь только убитые Пугачев потерял 2000 человек, 6000 было взято в плен. С маленьким отрядом Пугачев ушел в Заволжские степи. Тем временем среди казаков зрел заговор. На 12-й день пути его спутники поймали Пугачева, связали и выдали властям.
1: Год 1944.
2: Псков освобожден от фашистов. Гитлеровцы заняли Псков вечером 9 июля 1941 года. Экономическое ограбление города сопровождалось осуществлением плана ОСТ, плана уничтожения, переселения и онемечивания русского народа. Для Ингерманландии, в состав которой должна была войти Псковская земля, предполагалось резкое сокращение населения, физическое уничтожение, сокращение рождаемости, переселение в отдаленные районы, а также передача освободившейся территории немецким колонистам. На оккупированной территории немцами было создано несколько концлагерей. В них содержались сотни тысяч раненых, больных, измученных людей. Молодых отправляли в Германию и Прибалтику. Там размещали по хуторам, где они работали как сельскохозяйственные рабочие, в поле, ухаживали за скотом, получая скудное питание и подвергаясь издевательствам. В начале 1944 года советские войска подошли к линии «Пантера», усиленному рубежу обороны, который фашисты считали неприступным. 4 месяца готовились части советской армии к ее прорыву. 17 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом выбили немцев с переднего края обороны и, расширяя прорыв, устремились к Пскову. К утру 23 июля город был полностью очищен от захватчиков.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

после случившегося. Долго будут врать, расскажет ли комиссия, как трудно умирать.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в RuStore, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Get Apps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль плюс.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Картофель свежий 49,90, баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: С вами Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin — это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова, тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
3: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ГОСУ Сдикивала, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Российский топливный рынок начал стабилизироваться после принятых правительством мер. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что Кабмин продолжает работу совместно с федеральными органами власти и регионами в постоянном режиме. Это видно по количеству работающих заправок, а также по снижению очередей. Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы постепенно восстанавливают объемы продаж топлива на Санкт-Петербургской бирже, возобновляя торговлю после завершения как запланированных, так и внеплановых ремонтных работ. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Груша «Вильямс» 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
12: Уважаемая Ирина Сивачева, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день китов и дельфинов, когда мир чествует самых грациозных обитателей океана, а это значит, что ваша жизнь тоже должна быть полна свободы и легкости. Желаем вам, чтобы вы, как дельфин, всегда находили время для радости, а как кит, обладали мудростью и величием.
0: На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
2: Окна, двери, потолки, расстрой!
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
11: Уважаемая Елена Киселева, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была такой же чистой и светлой, как океанская гладь, и такой же звонкой, как песни дельфинов. Пусть ваша душа всегда остается открытой для счастья, а удача сопровождает вас. Пусть ваш день будет наполнен только хорошими волнами.
0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Темный час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове по региональной программе отремонтируют 5 школ. Как сообщает мэрия, работы во всех учреждениях проходят в соответствии с графиком. Их выполнение строго контролируется. Так, в этом году значительно преобразится здание школы номер 15. Там приведут в порядок фасад и кровлю, заменят окна. А в 53-й школе помимо крыши обновится столовая. Также там сделают косметический ремонт в коридорах. В России серьезно ужесточают требования к получению гражданства. Госдума приняла закон, запрещающий иностранцам получать гражданство Российской Федерации или ВНЖ, если у них есть непогашенная или неснятая судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами. В случае выявления факта судимости, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулироваться. Ивановская мэрия продолжает следить за соблюдением дизайн-кода города. На днях сотрудники администрации проверили вывески на улице Богдана Хмельницкого. Многие информационные конструкции там были установлены с нарушениями. Часть из них собственники магазинов демонтировали добровольно во время рейда. Напомним, вывески, соответствующие всем нормам, вносятся в специальный реестр. Тех, кто игнорирует требования закона, наказывают рублем. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 23 июля.
1: Год 1774.
2: Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. Около 20 тысяч человек рвались в Казань и учинили там массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. Михельсону были пожалованы золотая шпага, украшенная бриллиантами, тысячи крестьян и большая денежная сумма. С небольшим отрядом казаков Пугачев переправился на правобережье Волги. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигналом к мощной вспышке крестьянского движения. При приближении армии повстанцев крестьяне расправлялись с местными властями и уходили к Пугачеву. Повернув на юг от реки Суры, Пугачев решил идти на Дон к казакам. В августе у Черного Яра Пугачева настигла армия Михельсона. Последнее в истории крестьянской войны крупное сражение восставшие проиграли, несмотря на то, что сражались доблестно. Лишь только убитый Пугачев потерял 2000 человек, 6000 было взято в плен. С маленьким отрядом Пугачев ушел в Заволжские степи. Тем временем среди казаков зрел заговор. На 12-й день пути его спутники поймали Пугачева, связали и выдали властям.
1: Год 1944.
2: Псков освобожден от фашистов. Гитлеровцы заняли Псков вечером 9 июля 1941 года. Экономическое ограбление города сопровождалось осуществлением плана ОСТ, плана уничтожения, переселения и онемечивания русского народа. Для Ингерманландии, в состав которой должна была войти Псковская земля, предполагалось резкое сокращение населения, физическое уничтожение, сокращение рождаемости, переселение в отдаленные районы, а также передача освободившейся территории немецким колонистам. На оккупированной территории немцами было создано несколько концлагерей. В них содержались сотни тысяч раненых, больных, измученных людей. Молодых отправляли в Германию и Прибалтику. Там размещали по хуторам, где они работали как сельскохозяйственные рабочие, в поле, ухаживали за скотом, получая скудное питание и подвергаясь издевательствам. В начале 1944 года советские войска подошли к линии Пантера, усиленному рубежу обороны, который фашисты считали неприступным. 4 месяца готовились части советской армии к ее прорыву. 17 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом выбили немцев с переднего края обороны и, расширяя прорыв, устремились к Пскову. К утру 23 июля город был полностью очищен от захватчиков.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
10: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
11: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Голос Утоснедева, Владимирская область, село Чайково. УКН 13-335-0-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Имплантация зубов от хороших докторов.
3: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play, но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в Rustor, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi GetApps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
5: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь» на Лежневской, 55. Ноль плюс.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте «Иваново FM».

не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулит,

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin – это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации Jetour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ремонтируют 5 школ. Как сообщает мэрия, работы во всех учреждениях проходят в соответствии с графиком. Их выполнение строго контролируется. Так, в этом году значительно преобразится здание школы номер 15. Там приведут в порядок фасад и кровлю, заменят окна. А в 53-й школе, помимо крыши, обновится столовая. Также там сделают косметический ремонт в коридорах. В России серьезно ужесточают требования к получению гражданства. Госдума приняла закон, запрещающий иностранцам получать гражданство Российской Федерации или ВНЖ, если у них есть непогашенная или не снятая судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами. В случае выявления факта судимости ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулироваться. Ивановская мэрия продолжает следить за соблюдением дизайн-кода города. На днях сотрудники администрации проверили вывески на улице Богдана Хмельницкого. Многие информационные конструкции там были установлены с нарушениями. Часть из них собственники магазинов демонтировали добровольно во время рейда. Напомним, вывески, соответствующие всем нормам, вносятся в специальный реестр. Тех, кто игнорирует требования закона, наказывают рублем. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро 89 рублей 58 копеек.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С января 22 по июнь 26 года в Россию было ввезено 1 000 000 легковых и около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство таких авто поступило в страну в подержанном состоянии. Средний возраст ввозимых машин составил 5-6 лет. Чаще всего за последние 4,5 года в Россию возили автомобили марок Toyota, Honda, Nissan, Suzuki и Subaru. На трассах Московской области заработали более 180 новых комплексов фото-видеофиксации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минтранс. Камеры появились на Минском, Симферопольском, Новорязанском, Горьковском и других крупных шоссе. Часть комплексов умеет распознавать непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. До конца года в Подмосковье планируют установить еще 300 камер. За первое полугодие число нарушений на дорогах региона снизилось на 14%. А погибших в авариях стало меньше почти на треть. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
11: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 23 июля.
1: Год 1774.
2: Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. Около 20 тысяч человек ворвались в Казань и учинили там массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. Михельсону были пожалованы золотая шпага, украшенная бриллиантами, тысячи крестьян и большая денежная сумма. С небольшим отрядом казаков Пугачев переправился на правобережье Волги. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигналом к мощной вспышке крестьянского движения. При приближении армии повстанцев крестьяне расправлялись с местными властями и уходили к Пугачеву. Повернув на юг от реки Суры, Пугачев решил идти на Дон к казакам. В августе у Черного Яра Пугачева настигла армия Михельсона. Последнее в истории крестьянской войны крупное сражение восставшие проиграли, несмотря на то, что сражались доблестно. Лишь только убитый Пугачев потерял 2000 человек, 6000 было взято в плен. С маленьким отрядом Пугачев ушел в Заволжские степи. Тем временем среди казаков зрел заговор. На 12-й день пути его спутники поймали Пугачева, связали и выдали властям.
1: Год 1944.
2: Псков освобожден от фашистов. Гитлеровцы заняли Псков вечером 9 июля 1941 года. Экономическое ограбление города сопровождалось осуществлением плана ОСТ, плана уничтожения, переселения и онемечивания русского народа. Для Ингерманландии, в состав которой должна была войти Псковская земля, предполагалось резкое сокращение населения, физическое уничтожение, сокращение рождаемости, переселение в отдаленные районы, а также передача освободившейся территории немецким колонистам. На оккупированной территории немцами было создано несколько концлагерей. В них содержались сотни тысяч раненых, больных, измученных людей. Молодых отправляли в Германию и Прибалтику. Там размещали по хуторам, где они работали как сельскохозяйственные рабочие, в поле, ухаживали за скотом, получая скудное питание и подвергаясь издевательствам. В начале 1944 года советские войска подошли к линии Пантера, усиленному рубежу обороны, который фашисты считали неприступным. 4 месяца готовились части советской армии к ее прорыву. 17 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом выбили немцев с переднего края обороны и, расширяя прорыв, устремились к Пскову. К утру 23 июля город был полностью очищен от захватчиков.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской 55. Ноль пес.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Груша «Вильямс» 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

Иваново FM. В Иванове 4 часа дня.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в Рустор, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Get Apps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evoluto iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin — это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации Jetour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для окраски кузова, тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
6: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по нацпроекту стартуют масштабные капремонты в 9 учебных учреждениях. К примеру, в Вичуге уже начали преображение школы номер 13. Работы рассчитаны на 2 года. В 25-м там привели в порядок 10-ю школу. В здании 1936 года постройки создали современное пространство для детей. На неделе качество ремонта оценили областные власти. У каждого кабинета своя цветовая гамма, а спортзал оформлен в необычном стиле лофт. Дизайнерские решения выбирали родители учеников. В обновленную школу более 400 ребят вернулись в конце января.

0: среди художественной литературы. Лидером стал роман японского писателя Генки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Книга Оруэлла описывает тоталитарное общество, где государство осуществляет полный контроль над личностью. Сюжет рассказывает о мелком партийном чиновнике, который решается на тайный бунт против режима, но в итоге оказывается полностью сломлен репрессивной системой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро 89 рублей 58 копеек.
2: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-5-0-263.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки» Западный в Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С января 22 по июнь 26 года в Россию было ввезено 1 000 000 легковых и около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство таких авто поступило в страну в подержанном состоянии. Средний возраст ввозимых машин составил 5-6 лет. Чаще всего за последние 4,5 года в Россию возили автомобили марок Toyota, Honda, Nissan, Suzuki и Subaru. На трассах Московской области заработали более 180 новых комплексов фото-видеофиксации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минтранс. Камеры появились на Минском, Симферопольском, Новорязанском, Горьковском и других крупных шоссе. Часть комплексов умеет распознавать непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. До конца года в Подмосковье планируют установить еще 300 камер. За первое полугодие число нарушений на дорогах региона снизилось на 14%. А погибших в авариях стало меньше почти на треть. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по нацпроекту стартуют масштабные капремонты в 9 учебных учреждениях. К примеру, в Вичуге уже начали преображение школы номер 13. Работы рассчитаны на 2 года. В 25-м там привели в порядок 10-ю школу. В здании 1936 года постройки создали современное пространство для детей. На неделе качество ремонта оценили областные власти. У каждого кабинета своя цветовая гамма, а спортзал оформлен в необычном стиле лофт. Дизайнерские решения выбирали родители учеников. В обновленную школу более 400 ребят вернулись в конце января. В Иванове вновь прошел рейд по местам, не предназначенным для купания. Специалисты мэрии, полиции и спасатели прошли по береговой линии Уводи в районе парка Степанова. В ходе проверки было выявлено несколько нарушителей, им выписали штрафы. Напомним, в областном центре купаться можно только там, где круглосуточно дежурят спасатели. Такие зоны отдыха оборудованы в городских парках. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла 1984 снова оказался среди самых продаваемых книг в России. Как пишут ведомости, по итогам первого полугодия произведение заняло второе место

0: подачи нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
1: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново ФМ».
2: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 23 июля.
1: Год 1774.
2: Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. Около 20 тысяч человек ворвались в Казань и учинили там массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. Михельсону были пожалованы золотая шпага, украшенная бриллиантами, тысячи крестьян и большая денежная сумма. С небольшим отрядом казаков Пугачев переправился на правобережье Волги. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигналом к мощной вспышке крестьянского движения. При приближении армии повстанцев крестьяне расправлялись с местными властями и уходили к Пугачеву. Повернув на юг от реки Суры, Пугачев решил идти на Дон к казакам. В августе у Черного Яра Пугачева настигла армия Михельсона. Последнее в истории крестьянской войны крупное сражение восставшие проиграли, несмотря на то, что сражались доблестно. Лишь только убитый Пугачев потерял 2000 человек, 6000 было взято в плен. С маленьким отрядом Пугачев ушел в Заволжские степи. Тем временем среди казаков зрел заговор. На 12-й день пути его спутники поймали Пугачева, связали и выдали властям.
1: Год 1944.
2: Псков освобожден от фашистов. Гитлеровцы заняли Псков вечером 9 июля 1941 года. Экономическое ограбление города сопровождалось осуществлением плана ОСТ, плана уничтожения, переселения и онемечивания русского народа. Для Ингерманландии, в состав которой должна была войти Псковская земля, предполагалось резкое сокращение населения, физическое уничтожение, сокращение рождаемости, переселение в отдаленные районы, а также передача освободившейся территории немецким колонистам. На оккупированной территории немцами было создано несколько концлагерей. В них содержались сотни тысяч раненых, больных, измученных людей. Молодых отправляли в Германию и Прибалтику. Там размещали по хуторам, где они работали как сельскохозяйственные рабочие, в поле, ухаживали за скотом, получая скудное питание и подвергаясь издевательствам. В начале 1944 года советские войска подошли к линии Пантера, усиленному рубежу обороны, который фашисты считали неприступным. 4 месяца готовились части советской армии к ее прорыву. 17 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом выбили немцев с переднего края обороны и, расширяя прорыв, устремились к Пскову. К утру 23 июля город был полностью очищен от захватчиков.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
13: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201 200. 204. Ждем!
14: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в RuStore, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi GetApps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по нацпроекту стартуют масштабные капремонты в 9 учебных учреждениях. К примеру, в Вичуге уже начали преображение школы номер 13. Работы рассчитаны на 2 года. В 25-м там привели в порядок 10-ю школу. В здании 1936 года постройки создали современное пространство для детей. На неделе качество ремонта оценили областные власти. У каждого кабинета своя цветовая гамма, а спортзал оформлен в необычном стиле лофт. Дизайнерские решения выбирали родители учеников. В обновленную школу более 400 ребят вернулись в конце января. В Иванове вновь прошел рейд по местам, не предназначенным для купания. Специалисты мэрии, полиции и спасатели прошли по береговой линии Уводи в районе парка Степанова. В ходе проверки было выявлено несколько нарушителей, им выписали штрафы. Напомним, в областном центре купаться можно только там, где круглосуточно дежурят спасатели. Такие зоны отдыха оборудованы в городских парках. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла 1984 снова оказался среди самых продаваемых книг в России. Как пишут ведомости, по итогам первого полугодия произведение заняло 2-е место среди художественной литературы. Лидером стал роман японского писателя Генки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Книга Оруэлла описывает тоталитарное общество, где государство осуществляет полный контроль над личностью. Сюжет рассказывает о мелком партийном чиновнике, который решается на тайный бунт против режима, но в итоге оказывается полностью сломлен репрессивной системой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin — это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова, тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пёс.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Водитель имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если такой документ есть в электронном виде. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на решение суда. Фемида рассматривала дело жителя Свердловской области, которого остановил дорожный полицейский. Автомобилист оформил к тому моменту полис, но не имел его при себе. В результате ему выписали штраф в 500 рублей. Он обжаловал это решение и в ходе разбирательства дошел до Верховного суда. Высшая инстанция отменила постановление инспектора и штраф. Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем к концу следующего года может достичь 6 миллионов. Такой прогноз сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Турпоток между двумя странами уже заметно растет. В первом квартале этого года россияне стали ездить в Китай на 60% чаще, а число китайских путешественников в России увеличилось на четверть. Всего за первые три месяца было совершено 825 тысяч взаимных поездок. Дополнительным стимулом должно стать продление безвизового режима. Для граждан Китая упрощенный порядок въезда в Россию будет действовать до конца 2027 года. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Каждое 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по нацпроекту стартуют масштабные капремонты в 9 учебных учреждениях. К примеру, в Вичуге уже начали преображение школы номер 13. Работы рассчитаны на 2 года. В 25-м там привели в порядок 10-ю школу. В здании 1936 года постройки создали современное пространство для детей. На неделе качество ремонта оценили областные власти. У каждого кабинета своя цветовая гамма, а спортзал оформлен в необычном стиле лофт. Дизайнерские решения выбирали родители учеников. В обновленную школу более 400 ребят вернулись в конце января. В Иванове вновь прошел рейд по местам, не предназначенным для купания. Специалисты мэрии, полиции и спасатели прошли по береговой линии Уводи в районе парка Степанова. В ходе проверки было выявлено несколько нарушителей, им выписали штрафы. Напомним, в областном центре купаться можно только там, где круглосуточно дежурят спасатели. Такие зоны отдыха оборудованы в городских парках. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла 1984 снова оказался среди самых продаваемых книг в России. Как пишут ведомости, по итогам первого полугодия произведение заняло 2-е место среди художественной литературы. Лидером стал роман японского писателя Генки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Книга Оруэлла описывает тоталитарное общество, где государство осуществляет полный контроль над личностью. Сюжет рассказывает о мелком партийном чиновнике, который решается на тайный бунт против режима, но в итоге оказывается полностью сломлен репрессивной системой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха

0: кайф.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: «Сварок». Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос утренний диван. Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-233-00-263.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
4: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

пути. С вами Иваново ФМ. В Иванове 10 вечера.

0: У тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

слушаете Иваново FM, первое областное радио. В Иванове 11 вечера.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Здравствуйте, с вами Иваново ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

Или нет таких вершин, что взять нельзя? Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Я-то верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

0: за то, что я давно к тебе остался.
1: На отдыхе с вами Иванова ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.